Под ямки пьянцы, бич на майне в главе, але зато в банце. То мы мамы, не нам смигранцы, а микрофон, а на ем платим и мамцы. Свой меч лексиконный пред собой дал, а трава шлотная там, где пред ним стал крал. Пожар на поруце смехоле, гдиби дошли слова, мог разделить зи поле, але не ви, что се е, дали доле. Армада свищу, не гми мне ниси роле, ты воле. Настал час указать им, что на том хлетравнику владаем и мы.